0: Urbano, Salado Olsen. Peter Moises.
1: Компанго, зелені голоси.
2: Green voices.
1: Компанго.
2: Компанго.
1: Компанго, green voices.

0: Voices.
1: Компанго, зелені голоси.
0: Green Voices.
1: Компанго.
0: Компанго.
1: Компанго, Green Voices.